зайр танса, тигдела кюсы сетайко, ритока щося кейкес, не прасментас лайкас, кашкур жемес пачай, побайгой пренерес.

0: Президент Гитанас Науседа обсудил с министрами и руководителями ведомств меры по сокращению теневой экономики и стимулированию экономического роста страны. В частности, речь шла о том, как заставить компании добросовестно платить налоги. Министр финансов Таури Масвали заявил, что предприятия, уклоняющиеся от уплаты налогов, могут лишиться доступа к государственным услугам, а информация о таких компаниях может быть передана огласке. В Литве без электричества по-прежнему остаются около 2500 потребителей. Оператор распределения электроэнергии ЭСО обещал восстановить электроснабжение до вчерашнего дня. Сообщается, что электричества все еще нет в отдаленных лесистых районах. Перебои сохраняются после шторма, который прошел почти 2 недели назад. Представитель ЭСО Раса Юткения напоминает, что потребители, которым электроснабжение не было восстановлено в течение 3 суток, могут получить компенсацию в размере до 220 евро. Лидер оппозиционных консерваторов Лауринас Кащуна считает, что поставленная перед министром иностранных дел задача нормализовать отношения Литвы с Китаем будет трудновыполнимой. По его словам, для восстановления дипломатических отношений Пекин может выдвинуть условия, которые будут не вполне приемлемы для Литвы. Сам министр иностранных дел Кестутис Будрис, в свою очередь, рассчитывает, что поставленную правительством задачу удастся выполнить. Еще во время формирования нынешнего правительства в публичном пространстве обсуждалось, сможет ли Будрис остаться на посту министра иностранных дел. Это связывали в том числе с вопросом отношений Литвы и Китая. Президент Гитанас Науседа также заявлял, что будущее министра на этом посту будет зависеть от его работы по нормализации отношений с Пекином. Отношения Литвы и Китая ухудшились после того, как в 2021 году в Вильнюсе открылось тайваньское представительство. Китай не считает Тайвань независимым государством. Глава литовской дипломатии Кестутис Будрис заявил, что ожидания относительно присутствия американских военных в Литве вполне реалистичны. Так он прокомментировал слова Мендугаса Синкевичуса, который на этой неделе выразил надежду, что министр, вскоре отправляющийся в США, привезет из Вашингтона хорошие новости о размещении американских военнослужащих в Литве. Будрис заверил, что во время предстоящего визита в США намерен обсудить этот вопрос с партнерами. Сейчас Соединенные Штаты пересматривают свое военное присутствие в Европе. Летом ротацию в Литве завершили более 1000 американских военнослужащих. Часть из них остались в стране. США регулярно размещали в Литве военные батальоны с 2019 года. После нападения России на Украину Вашингтон перевел свои силы в Литве на режим непрерывного ротационного присутствия. В Литве недавно появилась новая русскоязычная медиа для молодежи «Синичка». Одна из проблем, о которой говорят его создательницы, — языковой барьер. Даже выросшие в Литве русскоязычные молодые люди порой боятся говорить по-литовски и остаются в привычном кругу общения. «Синичка» хочет помочь им этот круг расширить. Это русскоязычный телеграм-проект, авторы которого рассказывают о том, куда сходить и где учиться, поднимают психологические темы, предлагают изучать литовский язык в игровой форме и публикуют подборки хороших новостей. О том, зачем молодым русскоязычным жителям Литвы понадобилось такое медиа, рассказывает одна из его создательниц Эмилия Эндлин.
1: Сами сталкиваемся с тем, что некуда сходить, не с кем пообщаться. Вот у нас есть там класс и один какой-нибудь кружок. И больше никого, ну, нету каких-то мест, где можно найти новые знакомства, потому что вот языковой барьер. И даже те, кто живет в Литве всю жизнь, все равно страшно и стараются именно в русском комьюнити. А оно небольшое. И есть проекты какие-то, но они все небольшие, какие-то локальные, и мы подумали, что классно будет сделать что-то большое, объемное на всю Литву, чтобы вот было где познакомиться, где пообщаться, и чтобы было не страшно войти в вот эту литовскую среду. Насчет названия. Долго думали, мы перебирали вообще все. В какой-то момент мы просто перебирали все слова, которые знали, которые прикольно звучали. Вот. И кто-то этот проект, он из Teen Media Lab, соответственно, мы там как бы все, у нас была большая редакция, все там сидели, болтали. И вот одна из девочек предложила «Синичка» на русском, потому что нашли, что это перелетная птица. И она в новом месте, она как бы находит свой дом, и она очень хорошо, ну, располагается и очень надолго задерживается, в отличие от остальных птиц. И так нам понравилась эта информация, так это мило, и она такая вроде как немножко детская, немножко приятная, такая легкая. И решили оставлять, и только единственное сделали вот на литовский манер с этой буковкой «Ч», чтобы она была такая немножко локальная.
0: Сразу обозначаете проблему. Как вам кажется, это касается именно поколение всего? Казалось бы, мероприятий достаточно, а людям не хватает социализации, общения, да. И еще вот этот языковой барьер, все-таки как барьер ощущается, да?
1: Да, наверное, да, мероприятия есть, но, например, в основном какие-то концерты. Но там как бы не пообщаешься, то есть ты приходишь, слушаешь, а хочется именно вот в последний, вот мы недавно как раз нашли барбекю, встречаются люди, и вот они общаются, там, правда, на английском, но все равно общаются, и вот просто куча семей, которые общаются. И это вот именно то, что хотелось. Какие-то встречи, где можно именно поболтать, пообщаться, узнать кого-то нового. И, наверное, вот для этого, потому что, да, они есть специальные каналы, на которых можно найти мероприятия, но там как бы все. То есть там и для взрослых, и для совсем маленьких детей. А хотелось именно для вот целевой аудитории нашей, для молодежи, то, что нам интересно. И то, что мы считаем, будет интересно нашему поколению.
0: Как вы видите вот это медиа как инструмент интеграции? Что вы там будете делать?
1: Я думаю, что у многих, многие не решаются начать. Даже если они учатся в школе и... У них есть литовский язык, все равно, особенно первые два года, когда по нему нет оценок, люди не хотят учить, нету какой-то потребности. А когда это таким в игровой форме, мимолетно, как-то приятно, и слова запоминаются, и постепенно в будущем их не страшно использовать. Потому что постоянно сталкиваемся с тем, что приходим в магазин, в кафе, и сразу «аргальти русишкой», «аркалбити русишкой». И даже нет попытки начать попробовать на литовском. А когда ты живешь в Литве, все равно, это какое-то и уважение к стране, и просто нужда иногда, да. Поэтому хочется, чтобы это как-то легко, непринужденно, какие-то вот советы по психологии, по поиску вот мотивации, чтобы они в какой-то игровой, простой форме отпечатывались у человека, и он мог их использовать.
0: Вам самой в течение вот этих 4 лет сложно пришлось жить, интегрироваться, учиться, знакомиться с новыми людьми без литовского?
1: Да, наверное, вот я делала этот проект тоже отчасти потому, что я вот сама столкнулась с этим, когда переехала. Я занималась баскетболом, я попала в баскетбольный кружок, и я... не знала литовского вообще. И вот это ощущение, когда ты глухонемой, и ты не можешь ничего ни сказать, ни ответить. И, наверное, если бы у меня, может быть, была бы такая маленькая синичка, которая бы мне подсказывала какие-то хотя бы маленькие слова, мне бы было легче. И я вот думаю, что, я надеюсь, что мы сможем помочь даже тем, кто уже давно переехал, вот сейчас почувствовать какую-то уверенность с нашим проектом.
0: Школа этого не обеспечивает.
1: Чтобы выучить язык, нужно время. Вот эти 2 года как бы даются. Все равно, чтобы выучить, конечно, на уровень всех остальных, это сложно, но это все равно хоть что-то. Но пока ты вот эти 2 года учишься, тебе все эти 2 года надо коммуницировать вне школы. И это как бы тяжело и проблематично.
0: Вы как приезжие со стороны смотрите на своих коллег. Как вам кажется, почему местным тяжело тоже дается литовский язык?
1: Главная проблема — это вот русскоязычные детские сады. Потому что именно с детства как будто бы язык должен прививаться. И когда ты находишься в самом начале в русском, потом ты с этими же людьми идешь в первый класс, и вот до 12 класса ты вот все в одной и той же компании, и ты особо никуда как бы и не стремишься выходить, потому что некуда. И это проблема. Возможно, если было больше каких-то смешанных русскоязычных, русско-литовских кружков, было бы легче, и был бы более активно использован язык. Нужно как бы делать вот эти билингвистические. То есть это вообще, мне кажется, классно. Именно в детских садах, не в школах, потому что в школе и так идет эта билингвистическая система. А именно в детских садах, когда ребенок маленький, и он может и так, чтобы не было какого-то прям пузыря. Потому что когда есть хотя бы немножко литовского языка, это уже помогает постепенно, чтобы он с самого детства, это не было для него чем-то чуждым. Чтобы это не было как английский, который ты учишь, и когда-нибудь он пригодится. Нет, это язык, который в том числе ты в стране, ты находишься, и ты его сразу учишь.
0: Тут же сразу вопрос такой. Создаете такое комьюнити, русскоязычное, для интеграции в том числе. Не создает ли это дополнительный барьер? Вот когда люди собираются в какие-то определенные комьюнити, на почве языка, на почве миграции, не является ли это препятствием к интеграции?
1: Согласна, тоже об этом думали, что это как будто бы, наоборот, хуже делает. Но... А поскольку у нас не только как бы про миграцию, у нас и про тех, кто уже давно живет в Вильнюсе. И вот я вижу большую разницу между тем, вот как мы собираем каких-то переезжих, да, комьюнити, и вот где есть и те, кто жил, и те, кто как бы, получается, говорит на языке полностью, и те, кто только переехал. И это объединяет, и люди, которые тут уже жили, они как бы втягивают в какие-то развлечения литовские тебя. И вот вижу, что люди, которые общаются с местными приезжими, они более вовлечены в литовские активности, чем те, которые только в маленьких комьюнити своих. И когда у тебя есть человек, который тут уже живет, и даже если он не коммуницирует с другими, не ходит никуда, все равно он помогает, он как будто такой небольшой спутник. И вот мы, несмотря на то, что вот я приезжая, да, но у нас 2 остальные, вот Саша и Альбина, они местные, и они как бы как такие спутники, проводящие, которые помогают остальным как бы включиться в тусовку какую-то, вот в мероприятие.
0: Говорила одна из создательниц молодежного телеграм-проекта «Синичка» Эмилия Эндлин. Независимые эксперты представили предварительные итоги экспертизы отчета об оценке воздействия на окружающую среду проекта белорусского пункта захоронения и временного хранения радиоактивных отходов. Их вывод указывает на то, что решения по обращению с отходами в проекте приняты в пользу устаревших российских технологий, которые Беларуси предлагают без анализа существующих в мире альтернатив. Руководитель белорусской неправительственной организации «Экодом» Ирина Сухий говорит, что отчет белорусского проекта выполнен непрофессионально, а появление такого пункта может угрожать экосистемам как внутри страны, так и в соседних с Беларусью государствах.
2: Безусловно, раз в Беларуси есть атомная станция, то уже есть и будут еще больше нарабатываться радиоактивные отходы, и с ними нужно будет что-то делать. Самые опасные и самые долгоживущие отходы – это отработавшее ядерное топливо, которое планируется сначала возить в Россию, где они, значит, будут извлекать оттуда какие-то полезные для себя элементы. Потом вот и здесь уже становится неясно, непонятно, то есть каким образом после вот переработки в России и в каком виде эти отходы вернутся в Беларусь, их нужно будет, значит, захоранивать или складывать на многие-многие годы. Это даже не 100 лет и не 300, то есть некоторые элементы активные до 1000 лет. Должен быть очень серьезный подход к этому объекту. И то есть в этом авосе что случилось? То есть когда мы смотрим, мы видим, что здесь 3 в 1. То есть здесь комплекс переработки радиоактивных отходов, пункт временного хранения и пункт захоронения. А даже, то есть если мы там как бы копируем с России, то есть это 3 разных объекта с 3 разными уровнями воздействия на окружающую среду. И делать это в одном документе, даже не очень как бы разделяя эти вещи, ну, мы считаем, что это непрофессиональное отношение.
3: Да, этот момент по поводу того, что в одном документе собраны 3 вида деятельности, одна из них — это вот переработка, что подразумевает, вы указываете в своем пресс-релизе, что подразумевает под собой сжигание некоторых элементов, которые в том числе выделяют в окружающую среду какие-то опасные вещества.
2: Ну, безусловно, но на самом деле, то есть, как бы, даже не сжигая, все равно там будут выделяться как бы радиоактивные вещества, и все зависит тоже от технологий. Я, на самом деле, как бы не инженер, и поэтому, наверное, вот какие-то детали не очень могу хорошо объяснить. Но наши эксперты, которые смотрели на то, что доступно в этой оценке воздействия на окружающую среду, не нашли многого, не нашли описаний, какие вот эти вот контейнеры будут. То есть они бетонные, они с железной там какой-нибудь стальной обшивкой. И то есть в зависимости от того, какие они будут, соответственно, будут там, не будут выбросы, будет там накапливаться водород или вот там как-то это будет вентилироваться, еще что-то. То есть есть куча вопросов, на которые нет ответов. Поэтому даже вот трудно какие-то вещи оценить, и поэтому эксперты, и мы, в общем, говорим о том, что, то есть, этот АВОС некачественный, это нужно переделать, и с учетом, ну, наших замечаний, я думаю, что будут еще замечания наверняка от Литвы, как стороны, которую затрагивает эта деятельность, потому что есть международная конвенция ЭСПА о трансграничном переносе. И в рамках этой конвенции страны, которые считают, что они могут пострадать, быть уязвимыми от какой-то деятельности, ну, имеют возможность и как бы комментировать, и каким-то образом там влиять на принятые решения.
3: Да, как раз по поводу Литвы и том, насколько возрастает, условно, от постройки такого, да, возведения такого проекта, возрастает угроза для Литвы, потому что, понятное дело, что в последние годы дискуссия о белорусской атомной электростанции, она часто ведется в таком критической манере, потому что много недочетов, она сдана с там, критикой международной, литовских экспертов и так далее. При этом одна из площадок, которая указывается, да, для строительства еще этого пункта для переработки радиоактивных отходов, она находится в Островецком районе, недалеко от станции. Еще варианты есть в Могилевском и Гомельском районах. Во-первых, к какому белорусские власти все-таки объекту склоняются, где может, там, вероятнее всего, появиться этот пункт, и насколько, по-вашему, растет угроза для Литвы в том числе?
2: Ну, это, конечно же, зависит от того, все-таки, какую площадку выберут. Если выберут Островецкую площадку, то, конечно, это дополнительная опасность для Литвы, потому что вот здесь уже там мы тоже писали про все эти технологии, что в России эти хранилища там начали протекать уже через 38 лет. Один из наших экспертов говорит, что, в принципе, и гораздо быстрее, в зависимости, конечно, от выбранной технологии, может это случиться. И понятно, что если будут протечки, если эти радиоактивные элементы смогут попадать в грунтовые воды, и, соответственно, оттуда они могут попадать в Вилью, тоже все зависит от этой самой локации. Потому что, ну, мы знаем, вот чудовищная какая была авария в России на этом комплексе «Маяк», и что ближайшие там деревни и вообще, то есть территории были были очень сильно загрязнены, и это все скрывалось, и люди там жили. Ну, в общем, сейчас, конечно, я надеюсь, таких вещей не должно произойти, и скрыть уже это сейчас невозможно. Это раньше можно так было скрыть. Сейчас все-таки современные приборы достаточно быстро находят эти, то, что происходит, утечки радиации, и об этом можно будет быстро узнать, даже если там страна, как Беларусь, захочет что-нибудь скрыть. Вот. Ну, в общем, для Литвы, конечно, самую большую как бы неприятность или опасность несет, если выберут Островецкую площадку. Сейчас не очень понятно все-таки, как это будет, потому что по информации, которая вот в некоторых наших СМИ появилась, выглядит так, что Мстиславская площадка прям выглядит, что ее уже готовят к тому, что там будут строить это хранилище, потому что вырубили лес ровненько по, прям даже по такому, как по контуру, как на планах. Поэтому там уже жители думают, что они, что решение уже принято. Но я думаю, что нет. Я думаю, что все еще решение не принято, и Островецкая площадка все равно остается одной из, возможно, наиболее приемлемых для наших властей. Тем более, что ну, жители уже там живут возле атомной станции, и, возможно, они будут меньше сопротивляться. Хотя, конечно, в Беларуси сейчас мало кто может сопротивляться, потому что очень быстро попадают какие-нибудь репрессии. И люди уже очень мало противостоят каким-то опасным действиям властей.
3: Да, Мстиславская площадка, вы сказали, я сейчас только что проверил это в Могилевской области на границе с Россией, как раз про белорусскую атомную электростанцию. Вам поступает вообще какая-то информация о том, что происходит там? Потому что вы сама сказали, что сопротивляться чему-то в Беларуси сейчас не представляется возможным, неправительственные организации, правозащитные организации, экологические организации не могут работать на территории страны. Поступает ли какая-то информация об инцидентах, работе белорусской атомной станции? Что-то вы узнаете оттуда или нет?
2: Ну, вот мы лично нет, но есть такой там... Я не знаю, кто это, не знаю, кто эти люди, но есть Телеграм, такой канал совершенно маленький, там не очень много подписчиков, но судя по тому, что они там публикуют, у них периодически они получают какую-то как бы инсайдерскую информацию, и есть ну, чуть больше про всякие инциденты или в связи с чем случились какие-нибудь остановки реакторов на атомной станции. Ну, то есть, в общем, какая-то информация периодически получается. И еще бы, ну, то есть бывают утечки, которые вот у нас к нам попало в руки список недочетов, которые там были при строительстве АЭС, там 600 пунктов, которые... Ну, собственно говоря, проверяющие, по-моему, даже от Росатома имели. То есть, ну, вот какие-то такие вещи, ну, периодически появляются. Но вот там прям каких-то прямых контактов с кем-то, кто там внутри, конечно же, нет.
3: Вот вы еще вначале говорили про там то, что зависит, да, строительство площадки, в том числе, будет от реакции, не знаю, литовской стороны. А существуют ли в нынешних условиях вообще какие-то рычаги давления и влияния на белорусскую власть? Ну, например, я не знаю, может ли МАГАТЭ, например, не одобрить такого рода площадку, учитывая все недочеты, учитывая вашу информацию и информацию ваших экспертов о том, что такие там хранилища протекают, что это может повлиять на окружающую среду и так далее?
2: Да, ну вот это вот как бы всеобщая ошибка. Почему-то все думают, что МАГАТЭ может что-то там запретить или разрешить. В целом МАГАТЭ — это организация, у которой в миссии написана пропаганда ядерной энергетики. И поэтому это их там главная миссия. То есть зачем они должны следить, и у них есть какие-то более серьезные санкции, это про распространение технологий, ядерных технологий, ядерного оружия. То есть они отвечают, у них есть мандат следить за нераспространением ядерного оружия. И вот это там, они там могут как бы какие-то там типа пытаться там санкции или, в общем, какие-то вещи, которые там запретительные. В отношении ядерной энергетики это только какие-то рекомендации. То есть понятно, что у них есть там экспертиза и компетенции, и там приезжают разные миссии МАГАТЭ, но они не могут ничего там типа разрешить или запретить, они могут дать какие-то рекомендации. Поэтому надеяться, что МАГАТЭ как-то всерьез может повлиять на то, что решит Беларусь, не стоит. Тем более, что у них, в принципе, То есть они за ядерную энергетику, за ее распространение и развитие. И они как бы стараются какие-то, даже если есть проблемы, скорее вот в этом рекомендательном плане их осуществлять и не публичить. Во всяком случае, из нашего там опыта общения с МАГАТЭ. Ну, как бы есть вот конвенция ЭСПА. Это один из международных механизмов, и Беларусь не вышла из него. И опять же, все очень сильно зависит от того, какое сейчас настроение у белорусских властей. Есть ли у них как бы все-таки какая-то тенденция улучшать отношения с европейскими странами, или уже они решили, что ничего никогда с этим не получится, и значит в объятиях с Россией там как бы дальше собираются развиваться. Мне кажется, что есть какие-то такие небольшие знаки, что все-таки для них важно улучшение отношений, заинтересован Лукашенко в снятии санкций. И если есть такая заинтересованность, соответственно, вот эти вот международные механизмы могут быть как бы чувствительны, и есть возможность как-то на это влиять.
0: С руководителем белорусской неправительственной организации «Экодом» Ириной Сухи говорил Томас Валкаускас. Российский дрон ударил по главному офису Службы безопасности Украины в Киеве. Президент Владимир Зеленский сообщил, что дрон был направлен прямо в кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада. Есть пострадавшие, сколько их президент Украины не уточнил. Он добавил, что уже переговорил с главой СБУ. По данным «Украинской правды», в момент атаки Поклада не было в кабинете. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно. Временами дождь, во многих районах сильный, возможно, гроза. В первой половине ночи ветер переменных направлений, во второй – юго-западный, западный – 9-14 метров в секунду. Местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха – 10-15 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями, во многих районах дождь, местами сильный, кое-где гроза, ветер юго-западный, западный – 9-14 метров в секунду. Во многих районах порывы 15-20 метров в секунду, на взморье – до 23 метров. В секунду. Температура воздуха 14-19 градусов тепла. В Вильнюсе ночью сильный дождь. В первой половине ночи ветер переменных направлений. Юго-западный, западный 9-14 метров в секунду. Порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха 13-15 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ-ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодес». Сейчас 16 часов 28 минут.
4: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
5: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris – LRT. Daugiau informacijos – blon.lt.
6: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
7: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilus chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
8: Radijas.